0: Максима. Гаранција. 20 година. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо
1: Medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer. Zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gdje se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat.
0: Marketing Tedeira Radija 175
2: 0600 6 4 4 4 7 8 0.

Δια 107.5 Газирана минаква. Две чаши довольно йода. У свим добро снабдевеним родовницама. Минаква. Само таква. Маркетинг ТРД Радио 107.5 0606444 780